Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Radio DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы из Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика, которую мы успели сильно полюбить. Это мэшапы Саймона. Что делает Сай? Берет войс одного артиста из одного трека и смешивает его с музыкой из другого трека. Ну и получается, что это получается что-то новенькое.
3: Симбиоз, да, такое, да? Ну что ж, Ваня Дмитриенко.
2: Да. Ты решил сделать подарок своей соведущей, так?
3: Он продолжает выпускать треки, выступать и экспериментировать с имиджем, переходя от «Маленького принца» в более, ну, к более брутальному, да, стилю. Но он еще не знает, что у него есть фит с Рианой. Под названием «Шелковый S&M».
2: «Шелковый S&M». Да. Новый трек получился. Ладно, да, давай, мы готовы заценить.
3: Слушаем мой новый мешап. Let's go.
0: DJ Simon.

0: как?
1: Это такая же реакция. Камон! Это невероятно круто. Это было невероятно. И именно на моменте, когда они друг другу как будто подпевают, да, на бэках.
0: Да, да, да. Поженились, да?
1: Вообще. Свадьбу сыграли нормально.
0: Сыграли, а Ваня еще не в курсе.
1: Ну, как и Риана. Ребят, если у кого-то есть почта Рианы, сообщите, мы отправим ей эту версию.
0: Да, что Ваня теперь у нее дома живет, да, наверняка. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Слушайте нас и, надеюсь, не будет скучно. Включи.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитным и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Хаушки, ди народ. Это мой пуэр-кофейный альянс под названием шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь латте кэт. Катя Бодрова.
3: И пуэро. Человек.
2: Пуэро, мне нравится ваш. Эркюр пуэро, да?
3: Саймон Пуэро, друзья, у микрофона.
2: Интересно. Играем, ну что же, в «Угадай звезду». А точнее, кто там? Игра, где мой третий глаз так и не заработал.
3: Так и не проснулся.
2: Да.
3: Играть с нами будет Екатерина из Пушкина. Кать, привет.
2: Вау, Екатерина. Привет.
3: Рад слышать.
2: Пушкин или Пушкина?
3: Пушкино.
2: Пушкино, а. Пушкин ближе к Санкт-Петербургу, да?
3: Да, Катюш? Пушкина...
4: Это Московская область, Пушкина.
3: Пушкина, Московская область.
2: А, Пушкино, Московская область, а Пушкин, Санкт-Петербургская область. Или Ленинградская область. Кстати, вот это вот поймал на мысль, то, что нет Санкт-Петербургской области, а есть Ленинградская область.
3: Как и Ижевская, как мы вчера выяснили.
2: Да, вообще.
3: Ладно, поиграли в городки, скажем так, в эфире. Приступим к игре «Кто там?». Но для того, чтобы объяснить правила игры Кати, мне нужно с тобой попрощаться, Сай. Выключить тебе наушники.
2: Окей.
5: I'll be back.
2: Запомни, I'll be back.
3: Вот, Кать, теперь мы с тобой наедине. И я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду или персонажа из мультфильма, из фильма, который тебе нравится, и озвучить.
4: Это Эльза из «Холодного сердца».
3: Интересно, знает ли этого персонажа Саймон. У него будет на это одна минута, на то, чтобы догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. А ты, пожалуйста, отвечай на них только «да» или «нет». Угу. Ну, если догадается, кто там, ты не получаешь приз, не догадается, получаешь. Сай, возвращайся. Эй-эй.
2: О, все, я вышел из пячки.
3: Я узнала, кто там. Я думаю, это будет весело, как минимум, твои попытки догадаться. Поэтому погнали, у тебя одна минута.
2: Окей. Слушательница, как зовут?
3: Екатерина.
2: Екатерина, конечно. А, Екатерина, ты человек, ты существуешь?
4: Да.
3: Катя, уже путаешь?
2: В смысле?
4: Нет.
3: Персонаж. Это все-таки персонаж.
2: А, ты персонаж, получается. Так,
4: персонаж, да.
2: Женского рода?
4: Да.
2: Женского рода. Из кино?
4: Нет.
2: Из книги?
4: Нет.
2: Из сказки?
4: Нет.
2: Из мультика?
4: Да.
2: О, из мультика. Так, красивая?
4: Да.
2: Так, у нее может быть ипотека?
4: Нет.
2: Не может быть. Так, из... Так, у нее там красивое платье?
4: Да.
2: Туфли есть? Она не теряла туфли?
4: Нет, не теряла.
2: Не превратилась в тыкву?
4: Нет.
2: Так, а в этом фильме она поет?
4: Да.
2: Поет в фильме. А, погоди, а там разве там не зима, вечная зима в этом фильме?
4: Да.
2: Блин, как ее зовут?
3: Я не верю своему жену. Ты понял, кто это, но не можешь, да, вспомнить имя?
2: Да, она поет «От пути, от пути».
3: И забудь.
2: От пути, от пути. Блин, кто это поет?
3: Эльза.
2: Блин, Эльза, точно.
3: Ну, это удивительно, Сай. Ой. Ты почти, ты был так близок к победе. Ой, на этот раз.
2: У меня звук. Ну что ж. А Екатерина получает?
3: Да, фирменный мерч от Radio DFM.
2: Блин, я забыл, что ее зовут Эльза, действительно.
3: Да, Эльза.
2: А я что-то сказал Олаф.
3: И забудь.
2: Да, а Олаф это другой, да, вот этот, который там ходит.
3: Это Снеговичок, да?
2: Да.
3: Который прикольный.
2: Ой.
3: Катюш, это было классно, спасибо тебе за эту игру. Мы тебя поздравляем и с победой, а кроме того, что...
2: Да, еще привет можно передать. 9,5 секунд у тебя есть.
4: Передаю привет своему любимому мужу. Он сейчас тоже едет на работу. Я его очень сильно люблю. Желаю хорошего дня. И передаю привет всему городу Пушкино. Вам тоже хороших выходных и отличного дня.
3: Спасибо, Катя.
2: От прямого потомка Пушкина вам тоже зиба-зиба за присутствие и за участие.

0: Реклама.
1: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
2: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первая Экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
3: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь на дороге быть звездой? Автостарт. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
5: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
4: Автостар.
6: Цемент и сухие смеси.
7: Смоленская керамика.
8: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
10: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
11: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
12: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
13: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
14: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
13: Пройдите бесплатный тест-драйв
14: на Гагарина 53.
13: Весной все сразу ясно, с Манжаро жизнь прекрасна.
15: Реклама не является публичной офертой, предложение ограничено, подробности в ООО Д-Авто.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
10: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. Совместимый с сильным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Приводите в Альфа-банк всех

0: друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
2: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте «Лента.ком».
3: В «Ленту». Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: It's showtime! Привет, динарод! Ты сейчас попал не в ВВВ-Ленинград, а в ВВВ-шоу «Разбудильники». В студии амбассадор. Утро начинается не с кофе, а с фанталки. Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэр в России. Диджей Саймон.
2: В эфире рубрика про генераторов лайка. Это что? Все, как блогер прописал.
3: Да, рассказываем то, что мы когда-то с Саймоном слышали от кого-то, от какого-то блогера или эксперта, и обсуждаем это. Вот посмотрела, один блогер рассказывает, как не совершать импульсивные покупки.
2: О-о-о.
3: Потому что от весеннего шопинга переходим к летнему шопингу, и так до бесконечности.
2: Да, конечно же.
3: Траты постоянные. Для начала, ребят, составляем список покупок заранее. Это поможет избежать хаотичных походов в магазин. Дальше мне нравится, используем правило 24 часов. Отложите незапланированную покупку на сутки буквально. Исследования показывают, что в течение этого времени 64% импульсивных желаний проходят.
2: И еще, если в корзине ты оставляешь онлайн, тебе еще скидку сделают.
3: Да?
2: Да, если туда...
3: Лайфхак, я не знала.
2: Если туда закидываешь и не сразу не покупаешь, они иногда тебе скидку вообще делают.
3: Они думают, человечек размышляет.
2: Пока он еще думает.
3: Не тратить.
2: Он пока почти уже на крючке, да.
3: Оценка необходимости и ценности. Но перед покупкой честно задать себе вопрос, насколько мне это нужно? Вот эти вот синие кроссовки, а нет ли у меня ровно таких же? Как правило, оказывается, что есть. Тест на стоимость в часах работы. Это тоже интересно. Переведите цену товара в часы вашего труда. Ну, например, если ваш часовой доход составляет 500 рублей, а вещь стоит 5000 рублей, задайте вопрос, стоит ли эта вещь 10 часов моего труда.
2: Ну, у вас же есть женская логика, или то, как это называется, girl math.
3: Girl math, да, когда мы парням объясняем, что покупка даже выгодна.
2: Да, именно даже совсем-совсем, иногда даже бесплатно.
3: Да. Избегание триггеров. Отпишитесь от маркетинговых рассылок, отключите пуш-уведомления от магазинов и удалить приложение с телефонов. Ну, это такое себе, да?
2: Ну, кстати, если обобщенно, там есть, кстати, они правы.
3: Ну, от уведомлений отписаться, да, хорошо.
2: Да?
3: Потому что мне периодически сообщают, что
2: у меня их нету.
3: Сейчас.
2: Уже много лет у меня их нет, да. Я, в общем, мне легче стало жить. И по поводу еды-то, надо нормально наесться, когда ты идешь на шопинг, иначе
3: фигню
2: купишь.
3: Это следующий пункт. Не ходить за покупками на голодный желудок или в плохом настроении.
2: Да, абсолютно.
3: Еще наличные вместо кредитных карт, физический контакт с деньгами делает расставание с ними более осознанным и болезненным.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-hawail.com.
2: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
3: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Продурлили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт «ясенная-парк.рф».
3: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38 08 26.
6: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56 90 90.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.

0: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53-53-53. BLG. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 8 часов. Radio DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И нам пора переодеваться, надевать на себя мантию, превращаться в судей музыкальных, потому что впереди музыкальный суд под названием «Копипаст». Что здесь делаем? Разбираем существующие треки и пытаемся выяснить, копипаст это или оригинал. Внимание! Суд идет.
3: Суд идет. Сегодня слушается дело неизвестного автора песен Брайан Прингл, не создатель чипса, против группы The Black Eyed Peas из-за хита 2009 года «I Got a Feeling».
2: Не трожь Black Eyed Peas.
3: О, прикинь, еще как тронули. Брайан Прингл утвердил, что отправил копию своей песни «Take a Dive» 98 года в звукозаписывающую студию. И, возможно, там Дэвид Гетта ее перехватил, по его мнению.
2: Mm-hmm.
3: Потому что трек «I Got a Feeling» продюсировал Дэвид Гетта. Вот. Для Black Eyed Peas. Дело дошло до суда. Но пока давай сравним эти два трека и потом расскажу, чем закончилась Рубилова.
2: Уже любопытно, давай.
3: Сначала слушаем The Black Eyed Peas «I Got a Feeling».

0: что ж, теперь слушаем обвинителя.
1: Да.
0: Это Брайан Прингл, Take a Dive. Вижу удивление в твоем лице.
1: Да. Я тут рубашку рву.
0: Окей, теперь слушаем перемешки, да?
1: Ага.
0: Окей. Это The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Брайан Прингл, Take a Dive. 98-го года.

0: снова Брайан Прингл. Наверняка тут уже понятно, да?
1: Брайан Прингл?
0: Да, Брайан Прингл, take a dive.
1: Брайан, прошу тебя прощения, я изначально тебя возненавидела, как это так, огрызаться на мою группу Black Eyed Peas, самую любимую. Но он прав.
0: Что-то есть?
1: Не просто что-то, а, по-моему, это очевидный копипаст.
0: Но, ты знаешь...
1: Но группе отношения не имеет Дэвид Гетто, вот к нему претензии, знаешь.
0: Но Will.i.am тоже повлиял на продакшн, то есть они же это делали вместе.
1: Совместно.
0: Но, ты знаешь, суд все равно не принял дело. То есть, если ты хочешь обвинять кого-то в плагиат, сохрани все жесткие диски с оригиналом. Потому что суд отклонил дело частично из-за уничтожения доказательства, установив, что Прингл уничтожил жесткие диски компьютеров, которые имели отношение к судебному разбирательству.
1: Не вот, смог доказать.
0: Не смог доказать, но дело еще в чем. Почему он уничтожил диски?
1: Почему?
0: После этого дела сказали, что, по всей видимости, вот час где-то... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У него вот сейчас где без этой гитары. Возможно, он это давно писал. Но после выхода песни The Black Eyed Peas...
1: он добавил.

0: добавил.
1: Специально, чтобы слышалось сильнее.
0: Да, добавил. И уничтожил старые жесткие диски.
1: Ой, хитренький.
0: Вот, потому что если хочешь доказать, покажи, вот когда ты песню написал, чтобы там был временной штамп, да? Mm-hmm. Вот, я написал в какой-то год.
1: Все, вот это, кстати, объяснение очень важное.
0: Вот.
1: Брайану...
0: Прингл. Все-таки, чувак...
1: Все-таки ты это, схитрил тут,
0: да?
1: Конечно.
0: Нечистый на руки или на ноги, да?
1: А Дэвид Гетта, Black Eyed Peas, чистюли.
0: Так что наших оправдали. Вот, слушаем трек дальше. Ну, понимаешь, суд никому не приятен. Вот, в будущем я вам покажу дело с Эдом Шираном. Вот там вообще дело было вообще не смешное. Но как он это доказал, это просто красота.
1: В следующих сериях.
0: Да. Так что в следующих сериях копипаст услышим историю с Эда Шираном. Господи, это склоняется вообще?
1: Наверное.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Сегодня в тазик отправили Брайан Прингл.

0: Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Воу-воу-воу! Всем привет-ище! И бодро пожаловать в Антисон Шоу!
3: Разбудильники!
2: В студии мастер губного шифра. Или губного шифра. Как сказать правильно? Губного же,
3: да? Мне и так нравится, как звучит.
2: А, мастер губного шифра. Катя Бодрова.
3: И великий расшифрователь, диджей Саймон.
2: Ну, пока корева получается. Вот сейчас, ну, именно у меня. А сейчас будем проверять, насколько хорошо мои глаза умеют слушать губы Кати в игре «Наушники челлендж».
3: Да, ребята, спасибо всем тем, кто уже прислал слова рандомные в личку телеграм-канала «Радио ДФМ». А вот их-то Саймон и будет пытаться сейчас угадать. Для начала отключим ему наушники, точнее, поставим ему очень громкую музыку. Слышать он меня не будет, но будет только видеть мои губы.
2: О, я уже включил наушники Катя под, ну, активного Катя подавления.
3: Да, вот такие спецнаушники. В течение минуты буду объяснять Саймону те самые слова, которые вы прислали. На чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы вручим фирменный мерч от радио DFM. Музыка в ушах, насколько я понимаю, все хорошо. Сай меня не слышит. Погнали. Включаю артикуляцию.
2: Ух ты! О, я уже врубил.
3: А, давай. У-у-у. Тигр.
2: Уже слово?
3: Угу. Тигр.
2: Низко.
3: Тигр.
2: Язык.
3: Тигр.
2: Джинсы!
3: Тигр!
2: Держись!
3: Как же? Ти!
2: Джипы!
3: Ти!
2: Все, следующее слово!
3: Хочу
2: пошире, рот открой, чуть-чуть пошире!
3: Треугольник!
2: Как? Целлюлоза?
3: Треугольник!
2: Целлюлоза! Рельефы! Следующее слово!
3: Хорошо!
2: Уже плохо идет!
3: Нос!
2: Дождь!
3: Нос!
2: Гвоздь!
3: Нос!
2: Вождь!
3: Нос!
2: Кот!
3: Нос!
2: Кот!
3: Нос!
2: Нос!
3: Но...
2: Нос!
3: Нос!
2: Нос!
3: Очень близко! Нос!
2: Блос! Блеск! Нос! Нос! Да! Есть еще слово!
3: Да-да-да! Давай, ёжик!

0: очень хорошо расшифровал, я не сказал, что люлит.
1: Нос расшифровал хорошо, да. И ежик тоже был.
0: Ежик, вау! Скажи еще раз ежик.
1: Ежик.
0: Ну, кстати, по губам видно ежик, да.
1: Причем я говорила и ежик, и ежик. Думала, как тебе будет проще.
0: Не, ну ежик по-русски, а ежик это уже албанский язык.
1: Ну что, гонг прозвучал на слове, которое прислала Юлия Буянова. Юлечка, мы тебя поздравляем, вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Ежик!
1: Слушаем музыку, и мы пока тут поразрабатываем артикуляционный аппарат.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая. День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами. Чтим ветеранов.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+. Все для бань в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем.

0: будем мешать. 68-400.
1: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГО «Влада», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Салон Франческо, добрый день, Анна.
2: Здравствуйте, я хочу купить лапти.
1: Лапти?
2: Да-да.
1: Нет, у нас нет лаптей.
2: Мне сказали, что в России все ходят в лаптях.
1: Вы знаете, к сожалению, у нас в продаже нет лаптей.
2: Может быть, у вас есть китайские?
1: Нет-нет. Нет, китайских нету.
2: Как нету?
1: Но это уже мне никто не ходит.
2: А что за обувь, в которых никто не входит?
1: Вы ходили в ней раньше.
2: А лапти на молнии или на липучке?
1: Это обувь бесформенная. Она сделана из липовой коры. То есть это плетеные такие, как тапочки. Они невысокие, как ботинки по высоте.
2: А зимние из меха можно найти? Ноги мерзнут.
1: Нет, вы знаете, они вот именно летняя обувь.
2: Я хочу подарить девушке. А на каблуках есть?
1: Нет-нет, они вот как тапочки идут.
2: А сколько они стоят?
1: Ой, вы знаете, я не знаю, они продаются как сувениры.
2: Гарантия есть?
1: Я думаю, что нет. Нет.
2: Что за обувь без гарантии?
1: Ну, это считается сувениром.
2: Как сувенир? Мне сказали, что это тренд. Все модники ходят в них в России.
1: Нет, это ходили в ней раньше.
2: Они что, вышли из моды? Или только богатые люди в них наверняка ходят, поэтому их нету? Это дорогой обувь?
1: Нет, в ней ходили крестьяне очень-очень-очень давно.
2: У меня есть деньги, не стесняйтесь. А вы сами носили лапти?
1: Нет, я сама не носила. Мне не столько лет, чтобы я могла носить.
2: А если на заказ? Хочу заказать.
1: На заказ?
2: Да.
1: Нет.

0: реклама.
1: Общепит Кипер.
2: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается Нитроцирк. Парковка Магнит Экстра. Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
5: Доступные

0: Анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5. 40-44-19. Bastiondor.ru.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
3: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
5: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И девочки меня поймут. Это в первые дни знакомства мужчина заказывает себе такси бизнес-класса. А потом, когда вы уже дольше знакомы, он сажает тебя в драндулет времени. И вы вот куда-то мчите. В рубрику «Старый новый трек», например. Здесь Сай сажает нас всех, в общем-то, в этот драндулет времени. И мы отправляемся в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
3: Зато мы все приземленные.
2: С милым раем шла. Да?
3: Да уж. Ну что же, сегодня в нашем путешествии во времени, в нашем драндулете времени, стоит задача найти сэмпл из произведения, которое знают наизусть даже те, кто клянется. Я вообще такое не слушаю. Ну что ж, по пути мы, как обычно, послушаем два трека с этим же сэмплом, и потом первоисточник. Итак, первый ремейк — это трек 2026 года. Эллен Уокер, Изабелл Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Слушаем.

0: нам всем нравится.
1: Это тот самый сэмпл. Мы недавно слышали эту новинку в эфире Радио DFM. Я говорю, откуда я знаю этот трек? И тут вспоминаю, что я же сейчас пересматриваю «Сопрано», и в одной из серий звучала эта мелодия. Но это какая-то классическая музыка, насколько
0: конечно,
1: я понимаю.
0: Конечно. Мы сегодня вычислим, откуда ноги, руки и нос растет. Ну что ж, следующий трек, то есть ремейк или трек с этим же сэмплом известным, это дебютный сингл известного рэпера и ведущего передачи «Тачка на прокачку».
1: Экзибит,
0: да. Трек под названием «Папарацци» 1996 года выпуска. Прикинь, слушаем. Это его дебют.

0: что ж, как экзибит теперь с голосом? It's a shame.
1: Во-первых, я помню этот трек. Во-вторых, я не знаю, что делает со мной этот сэмпл. У меня внутри все переворачивается. Просто потрясающая работа.
0: Он потрясающий, согласен.
1: Я сейчас просто буду рыдать от какого-то удовольствия, не знаю чего.
0: Ну что же, в каком году вышел оригинал?
1: Да.
0: Подсказка. Тогда самыми популярными треками в России были произведения Петра Чайковского и Александра Бородина. Бородина, да.
1: Я не знаю. Годы деятельности Чайковского, честно говоря.
0: Какой век? Давай угадай.
1: 19-й.
0: Окей, 19 век, хорошо. Конец 19 века.
1: Да?
0: 1880.
1: Восьмой. Седьмой.
0: Седьмой имела в виду. Конечно, браво! Я даже не подсказывал. Прикинь? В 1887 году вышел вот это произведение французского композитора Габриэль Форе. Называется «Павана».
1: Павана.
0: Павана.
1: А что бы это означало? Вот, нет перевода?
0: Павана его знает точно. То есть, когда вычислим, обязательно расскажем. Павана. Ну что, послушаем?
1: Да, да, давай, оригинал.
0: Павана. Не плачь.
1: Не плачь. Не плачу.

0: Пована – это старинный бальный танец эпохи Возрождения, возродившийся в XIX веке.
1: Все-таки классическая музыка имеет какое-то уникальное свойство затрагивать все струны души. И да, очень часто люди именно на классической музыке просто хочется плакать. Mm-hmm. Поэтому давай «Экзибита» немножечко раскачать меня надо.
0: А, не Alan Walker, а «Экзибит», да?
1: Все-таки «Экзибит».
0: Окей, ну что ж, «Экзибит», «Экстази», «Экзибит», «Let's go, paparazzi».
1: Именно этот сэмпл в «Сопрано» используется, mm-hmm. Это именно этот.
0: Да?
1: Mm-hmm.
0: «Экзибит». One, let's go!

0: трек в эфире Радио Ди ФМ.
1: И это шоу
0: «Разбудилники».
1: И здесь Павана побывала, и папарацци побывали, Экзибит здесь был, и Габриэль Форе, и Эллен Уокер. Зиба-зиба вам всем за внимание. Сибири-ба-ба-ба, сибири-боу.

0: разбудилники на радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Слово-микс.
2: Оки-доки, смоки-полки. Йоу, динород! Если твое утро началось не с кофе или пуэра, а с отрицания, бодро пожаловать в анти-униния шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня Катюша Красотуша, Катя Бодрова.
3: И Нейро Пеперенчино, что в переводе «черный перец». Диджей Саймон.
2: Играем в слово-микс, где коверкаем слова так, что они похожи на расписание поездов в Гондурасе.
3: Какое точное описание. Играть с нами будет Максим из Луганска. Макс, привет.
2: Hello, Макс.
4: Привет, привет.
2: Yeah.
3: Рада тебя слышать. Ты готов к тому, что мы будем опутать твой мозг? Как давно проснулся?
4: Готов, всегда готов. 6:20 встал, еду на работу.
3: Mm-hmm.
2: Ты сказала, мы будем что, опутать?
3: Запутывать.
2: А, запутывать.
3: Мозг.
2: А я думал, может, новый глагол «опутать».
3: Опутать.
2: Опутать мозги.
3: Ну, Макс, если ты готов, мы-то уж точно готовы вручить тебе фирменный мерч от Radio DFM за победу в игре «Слово микс». Мы называем тебе устойчивое выражение, ты их наверняка знаешь, наверняка слышал, только буквы расположили там в хаотичном порядке. Кроме того, эти фразы озвучивает Саймон, человек со сломанным русским. Поэтому задача непростая, но я уверена, ты справишься. Расшифруй, пожалуйста, 3 из 5 выражений и забери приз. Готов?
4: Да, готов.
2: Окей, удачи. Ну, слушай, Боба, Катя тебя уже предупредила. Так,
3: да, ну что, начинаем, парни. Да,
2: первая фраза. Ватуми кури.
4: Золотые руки.
2: Почти, молодец.
4: Умываю руки.
2: Молодец.
3: Ничего себе.
2: Ты просто потрясающий
3: кто
2: игрок.
3: Ты?
2: Вообще, без подсказки. Так, следующая фраза. Слушай внимательно. Нутят мервя.
3: Нутять мервя.
4: Тянуть нервы.
2: Почти, почти. А второе слово? Если это имеет отношение к часам.
3: Угу.
2: Тянуть
4: время.
2: Молодец!
3: Да. Тянуть время.
2: Вообще. И третья фраза. Котелтью в котелтью.
3: С котелью это никак не связано, если что. Кательтю в кательтю прямо вошло. Mm-hmm. Вошло.
2: Да! Вообще! Вошло!
3: Боже, кто ты? Ответ прост. Это Макс из Луганска. Просто лучший игрок в этой игре.
2: Макс, в этой игре так круто. Никто еще не играл.
3: Это правда.
2: Не в обиду, но будет сказано по адресу других, но ты реально красавчик. Вообще.
3: Мы поздравляем себя и вручаем тот самый
4: спасибо.
3: Фирменный мерч от Radio DFM.
2: На привет у тебя целых 10 секунд.
3: Бонусом, Макс.
2: Да.
4: Спасибо. Передаю привет своей жене Юлечке, своим друзьям, спортсменам, триатлетам Луганск, «Авангард» и автошколе имени Давыдова. Здесь люблю. Всем спасибо. Вы лучшие.
2: О, от души зиба-зиба.
3: Физкульт, привет. Луганск. Включи тусов.
2: Разбудильники Радио Диа.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Vita. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
6: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
7: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского

0: релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ напоминает слово «лайфхак» давно устарело, будь в тренде, используй слово «сайхак». Это новый выпуск рубрики «Сайхакинг», где Сай делится классными фишками, которые проверил на собственном опыте.
2: Да. А как быстро без морока почистить чеснок?
1: Без морока? Да. И без Турции?
2: Да.
1: Чеснок, так, да. И как же?
2: А ты, ты обычно как чистишь?
1: Ножичком поддеваю, да, ножиком.
2: Вот, а это...

0: вообще за 10 секунд, если засунешь чеснок в микроволновку, реально, чеснок сам раздевается. Перед тобой.
1: У них любовь, да?
0: Вообще.
1: В микроволновке чеснока.
0: 10, да, там даже ножа, нож не понадобится.
1: Ой, какой чеснок быстрый. 10 секунд и готов.
0: Быстрый кролик.

0: возбуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения. Mm-hmm. Вот, и дуешь, и сокращаешь частоту сердцебиения, и так успокаивающе.
1: Дуешь в палец.
0: Да.
1: Mm-hmm. Слушай, а может быть поэтому детки маленькие большой палец, как правило, в рот в себе?

0: Ты знал? Есть аптечный, так называемый растворитель. Стоит 2 копейки. Называется Димексид.
1: Димексид.
0: Да, Димексид. Угу. Это такой растворитель довольно, ну, сильный. Быстро, в течение 10 секунд проходишь, но главное в перчатках тоже, аккуратненько, и у тебя белые подошвы вообще.
1: Водички его растворяешь или как?
0: Не-не-не, именно вот димексид, это как бы, ну, растворитель уже в жидкой форме. После намачиваешь на ватну, на ватную палочку или на, ну, на какую-нибудь тряпку, да? Mm-hmm. Проходишь по подошве, вот старые пятна, белые, точнее черные линии, желтизна вообще уходит в отпуск.
1: Mm-hmm. Ну ладно, планы на этот вечер. Раздеть чеснок, подуть в палец и
0: тусоваться...
1: почистить кроссовки.
0: То есть тусоваться с димексидом?
1: Да.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает общепит Гипер.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности в условиях акций по телефону 38-08-26.
5: Головные боли. Проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
7: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
6: Пройдите бесплатный тест-драйв
7: на Гагарина 53.
6: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
8: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401-234.
2: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600.

0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: последних действий. Мне тут захотелось сделать доброе дело и всех вас немножко, ну, расслабить, почему бы нет? А что может быть лучше массажного кресла, к примеру? Ну, по понятным причинам я сейчас могу это все организовать. Вы уж там как-нибудь сами этим займитесь, позаботьтесь, организуйте себе, ладно? В ближайшие несколько минут. А вот приятными звуками вас порадовать смогу. Мне тут попался кот, необычный очень кот, который мурлычет, как настоящий парижанин. Если вот обычные кошки там просто мур-мур, мяу-мяу, да, то этот котяра прям издает совершенно другие звуки. Давайте послушаем. Так и хочется произнести «Бонжур, круассан, Пари». Простите меня за мой французский, но я думаю, что этот кот был достоин нашего внимания. Спасибо, котик.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья», ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26 87 68.
5: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: работать надо на сцене всегда, на все 100%, а может даже на 200%. Джастин Тимберлейк на Радио ДФМ. А вот кем работаете вы? Что у вас за работа, интересно? Что за профессия? Хотелось бы поговорить именно об этом. Тем более к нам приближается игра под названием «Ты кто такой?». Звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-1012. Можете загадать свою профессию, и вполне возможно, кто-нибудь ее угадает, а может быть, ни у кого это не получится. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем.

0: в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка».

0: Главное, чтобы именно вам сегодня не успели задать этот вопрос: ты кто такой, давай до свидания. А начинается прямо сейчас эта игрушка, в которой ваша задача состоит в следующем. Нужно угадать, кем работает участник, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15. Давайте еще раз напомню этот номер, чтобы вы его запомнили раз и навсегда. 965 115 51 15. Сообщение принимается в течение 5 секунд. Да, отчет будет чуть позже. Ну а пока, давайте поприветствуем Романа из Барнаула. Этот человек присоединяется к моей компании. Рома, привет, доброго дня желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, бодренький. Значит, силы для работы у тебя уж точно есть. И силы на то, чтобы ответить на мои вопросы. Ну что ж, Ром, давай, пообщаемся.
1: Давайте.
0: Рома, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть постоянное рабочее место? Или это самое место постоянно меняется у тебя каждый день?
1: Есть постоянное рабочее место.
0: Приходишь, все, забронировал. А на твоей работе компьютер, ноутбук, планшет имеются?
1: Нет.
0: А ты хочешь сказать, что техника тебе для работы, вот непосредственно для работы, вообще не нужна?
1: Нет, необходимо.
0: Хорошо. А ты занимаешься рабочими делами один или в окружении других людей?
1: В окружении людей.
0: Они тебе не помогают? Люди. Они тебе не помогают в работе?
1: Нет.
0: А у тебя на работе бывает пыльно, грязно в силу самой деятельности?
1: Да, бывает.
0: Нужно соблюдать строгие правила безопасности?
1: Обязательно.
0: Прекрасно. Ты можешь использовать систему видеонаблюдения, контроля, там, что-нибудь еще такое?
1: Да, могу.
0: А приходится проверять, контролировать, исправлять ошибки свои и другие, может быть, каких-то стажеров?
1: Других, в основном стажеров, да.
0: Ага. Такое бывает. Хорошо, время вышло. Давайте-ка попробуем догадаться, кем работает у нас Роман из Барнаула. Макс! Именно там принимаются ваши сообщения. +7 965 115 51 15. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Другие сообщения больше не принимаются.

0: называется. Итак, Павел написал то, что ты работаешь директором. Есть вариант охранник, сотрудник ЖКХ. Видеомонтажер, оператор. О-о-о! Ты понимаешь, да, в какую сферу? Угадали?
1: Да-да.
0: Ну, тебе камера нужна. Какое-то там видеонаблюдение, нет?
1: Нет.
0: Сотрудник безопасности пишут. Строитель. Ну, строитель, тогда зачем видеонаблюдение, не могу понять. Ладно, других вариантов нет. Я так понимаю, никто не угадал.
1: Да, не угадали, к сожалению.
0: Может быть, даже и к счастью. Сейчас узнаем, кем ты работаешь. Роман, ну, я так понимаю, к сожалению, для всех, кто принимал участие и угадывал,

0: не могу сказать.
1: Ну слушай, если ты не скажешь, кем ты работаешь, то ты проиграешь. Нам нужно знать, кем ты работаешь, если никто не угадал.
0: Водитель автобуса.
1: Ох, как мы вытягивали из тебя эту информацию. Водитель автобуса, я тебя поздравляю, победа сегодня твоя. Молодец, это действительно победа.

0: реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей. Новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-havail.com.

0: городу рулили. Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401-234.
1: Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30В. Только до конца июля цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стройка заморожена. Подрядчик с авансом пропал. А по договору одни наши обязанности прописаны.
3: Претензию направляли?
2: Я не юрист. Куда обращаться?
3: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46 05 50.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
5: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
6: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
7: Напис. Vita Wellness Park. Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. Vita Wellness Park. В центре города. В центре внимания.
8: 22-17-27.
7: VitaWellnessPark.ru.
9: Телефон рекламной службы Radio DFM в Смоленске. 38-85-95.
10: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена

Медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

питанием. И гораздо чаще это получается не с помощью песчинки, а из-за паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора просто пересаживают внутрь мантии. Би. А вам известно, что ежедневно в Мертвое море попадает около 7 миллионов кубометров пресной воды из рек? Но, несмотря на это, оно не становится менее соленым и не перестает мелеть. Ежегодно уровень воды в нем падает примерно на метр.

0: глядя на часы, когда кажется, что первая остановка секундной стрелки длится дольше, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым четким изображением отфильтрованную ранее информацию.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: А? Как тебе такой набор? А про напитки речь не идет. Там, пожалуйста, и чай, и кофе, и прочие газировки.
1: А, ну вот ты же сейчас можешь есть каждый завтрак, обед и ужин как раз свой набор. Будешь ли ты есть такое? Не надоест ли тебе бургер уже через день? Я говорю как фанат бургера.
0: А не надоест ли тебе авокадо-тост на протяжении месяца?
1: Нет, это мне не то, что надоест, я это вообще впервые пробовать не буду. Поэтому я просто говорю как любитель бургера, у меня бургер в холодильнике стоит. Я его с утра сегодня не ел, вот мне не хотелось, понимаешь ты? А хотя прошел всего лишь, несколько часов прошло с момента, когда я ел последний раз бургер.

0: еще к чему шоу «Смоленск».
1: Мы тут посреди недели решили поговорить на тему диет, и если бы у вас была диета, в которой всего три блюда на долгое время, что бы это за блюда были?
2: Вот мы сказали, что не уточняем пока, какие продукты, сказали, что это могут быть любые блюда.
1: И самое жирное, самое такое сочное, вот это все можно, ребята, это все можно.
2: А знаешь, что еще можно? Вот комментарий прилетел от Элис, я надеюсь, правильно прочитала ник. Значит, первое блюдо, внимание, месть в холодном виде.
1: Кому?
2: Это вот только непонятно, месть в холодном виде средней прожарки, месть в холодном виде... Или месть средней прожарки, или месть...
1: Ее вначале прожарили месть, а потом оставили охлаждаться.
2: Второе – это слезы бывших.
1: Так.
2: И третье – это пенный напиток.
1: Хорошая жизнь у Элис. Да, сразу видно, никаких обид ни на кого нету. Хорошо, счастливо живет человек. Я тут узнал, что оказывается среди продуктов вообще в диетах один из самых популярных всегда – это в том или ином виде курица.
2: Ну, потому что много белка и мало жира,
1: да.
2: Это именно если грудку брать.
1: Подожди, я согласен вообще. Давай так, расширим вот этот функционал нашей диеты. Можно брать отдельный продукт. Мне кажется, курица — это реально прям такой must-have. То есть можно приготовить все, что угодно, и вполне себе можно есть долго. Даже шаурму, кстати. Даже ту же самую пиццу.
2: Здесь возникает вопрос, а что, как именно готовить? Можно это приготовить, знаете ли, крылышки в панировке, но это будет уже не диетическое блюдо.
1: Ну, у нас же диета фантазийная, в которой можно что угодно делать. Поэтому можно творить с этой курицей что угодно и жарить, и парить, и в духовочке ее...

0: Чё, где, когда в Смоленске?
1: Рассказываем о самых важных событиях, о которых мы лично узнали, и спешим поделиться этим с вами. Вот, например, новость, которая меня порадовала, это то, что в Смоленске на линию выйдет трамвай Победы. Не за горами тот самый праздник, который в сердцах каждого, День Победы, и много действительно мероприятий будет посвящено именно этому празднику. И вот 8 мая в 10 утра в Смоленске стартует акция как раз-таки в честь Победы в Великой Отечественной войне. На маршрут номер 2 выйдет трамвай Победы. А подробнее. В течение 2 часов на передвижной сцене будут выступать поэты Смоленской областной организации Союза писателей

0: с победой, но уже в честь легкоатлетической эстафеты.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Если вот прямо сейчас вдруг вы не можете проехать на ряд некоторых улиц, то знайте, что сегодня до 22.00 будет перекрыто движение на улице Глинки, Пржевальского, Каненкова, Коммунистической, Октябрьской революции, улице Ленина, улице Карла Маркса. Потому что сегодня проходит легкоатлетическая эстафета победы.
1: Ой, как радуется, сейчас те, кто объезжает очередные улицы.
0: Учитывайте это при планировании своего маршрута.
1: А есть новость, которая никак не связана ни с каким перекрытием никаких дорог, и то, что происходит буквально сейчас, вот в данный момент. Дело в том, что сегодня в спортивном зале Смоленского государственного университета спорта, если что, у нас есть такой, состоится областной финал школьной баскетбольной лиги 3-3. Ну, это классно. Это спорт, люди развиваются, я бы сказал, даже не дети развиваются, что еще важнее, и надеемся, увидим их когда-нибудь в ранге уже чемпионов мира.
0: С 10 утра сегодня идут соревнования и продолжатся до 19.00.
1: Ну вот такие новости есть к этому моменту, надеемся, что вам были полезны.

0: еще по звездам.
1: Ну да, что вот, а мы верим в то, что звезды могут нам посоветовать то, что действительно пригодится в жизни. Гороскопчик прямо сейчас для всех знаков зодиака.
2: Даже если они посоветуют чики-чики-чики, да, мне кажется, можно. Вот такой прикольный привет из 90-х, да? Почему не делают новых треков? Где вот это все креативное мышление, которое должно творить? Почему так много, Таня, переделок треков, которые

0: Бавьтесь от тревог. Формулируйте свои идеи ясно и уверенно, тогда никто не сможет вами манипулировать.
1: Раки, обратите внимание на свой внутренний мир. Только душевное равновесие поможет пережить бурю.
0: Львы, проявите щедрость. Уделите внимание тем, кто этого заслуживает. Не оставляйте без внимания родных, иначе они могут стать соперниками.
1: Девы, не жалейте себя и найдите время для новых свершений. Порядок и привычная зона комфорта могут стать западней. Вырвитесь из них.
0: Весы, сосредоточьтесь на отношениях в рабочем кругу или с одногруппниками. Разберитесь, кому вы испытываете искреннюю поддержку.
1: Скорпионы, неудачи существуют лишь в мыслях. Не бойтесь ошибиться. Неверный шаг тоже приблизит вас к задуманному.
0: Стрельцы, не спешите с действиями. Сегодня ваша импульсивность может обернуться против вас. Тщательно взвешивайте каждый поступок.
1: Козероги, сегодня ваши старания способны принести значительные результаты. Главное, не пугайтесь задач.
0: Водолеи, не избегайте простых решений. Порой наиболее очевидный вывод оказывается верным и самым эффективным.
1: Рыбы, погрузитесь в пучину своих чувств. Возможно, все гораздо запутаннее, чем кажется. Но если вы проявите настойчивость, то обязательно найдете во всем этом ответ.
2: Радио Ди

0: Реклама. Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль», автобусные туры.

0: Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело. Туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
10: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Че к чему шоу? Смоленск.
1: Пу-пу-пу-пу-пу. Сегодня говорим про диеты, о том, что бы вы приняли в качестве трех основных блюд, если бы была такая диета. Вот вам надо есть всего лишь три блюда. Больше выходить за рамки вы не имеете права. Что бы это за блюда были?
2: Причем мы не ограничиваем вас фантазией, это могут быть абсолютно любые блюда, как да. низкокалорийные, так и бургеры с картошкой фри, неважно, интересно ваши
1: самые
2: варианты.
1: Самые жирные могут быть. Вот сообщение от Джонни. Вся жизнь одна сплошная диета. Ем все без ограничений, но только до 18:00 и работает. Лишний вес не появляется. Джонни, вопрос, а что такое лишний вес? Это типа больше соточки? Или, может быть, есть еще один секрет? Может быть, вам 20 лет? Тогда секрет прост.
2: Тогда да. можно прям сразу пиццу с майонезом на завтрак, обед и ужин.
1: И пельмешками сверху припорошить. Да, именно эти слова рядом должны были стоять. Так, а что у нас там еще есть из комментариев?
2: От Софьи. Слушайте, прям что-то на невероятном. А значит, первое блюдо. Вода из-под смоленской гречки. Главное, чтобы гречку рядом кто-то съел, а я буду нюхать пар или есть пар.
1: Второй пункт. Салат из одуванчиков с нашего двора. Польза и бесплатно, но и на десерт.
2: Праздничный торт смоленский, но без торта, я просто посмотрю на фото.
1: Ох, Софья, совсем вы себя не бережете. Нельзя такую диету. Мы все-таки фантазию разрешаем на все 100% включать. Так, есть еще сообщение от Юли. Здравствуйте, я думаю про такой вариант. Дачно-майский, назвала она свою диету. Это шашлык воображаемый, когда сажаете картошку и чувствуете запах мяса с соседнего участка. Питает исключительно надеждой. Потом блюдо картофельный фитнес. Вы его еще не едите, вы его внедряете в землю. Расход калорий такой, что блюдо считается отрицательным. И третье блюдо – чай «Уставший садовод». Состав – кипяток, 3 капли валерьянки, пьется, глядя в закат, над вскопанной целиной. Прикольно? Прикольно. Мне, вот честно, среди вариантов, наверное, кажется самым достойным вариант Софьи. У Юли тоже классный вариант, но нам надо было выбирать, и вот Софья почему-то мне кажется роднее, ближе вот по-смоленски так.
2: Аплодисменты, Софья, проверяйте в Телеграм.
1: Все? Ты меня поддерживаешь просто, да?
2: И как видишь, весь Смоленск тоже. Софья, проверяйте в Телеграм, сейчас напишем, как можно вкуснейшую пиццу от Small Pizza забрать, а скоро она отправится к вам.
1: Да, мы же отправимся тут же на обед, без всяких диет. Мы, это Таня Усова
2: и Леша Швецов.
1: Говорим вам на сегодня пока!

0: На Радио ФМ, и вот знаете, буквально вчера я убедился в том, что люди, у которых есть авто, которые говорят, ой, в метро я больше никогда не спущусь, не хочу и все такое, вот даже такие люди, когда приспичат, отказываются от своих слов. И есть у меня тут пару знакомых, которые вчера опаздывали на встречу, в итоге что они сделали? Они, разумеется, пересели на метро. А что, хороший урок того, когда опаздываешь, тебя только подземочка, любима подземка выручит, это точно. Поэтому на чем бы вы сегодня ни передвигались, получайте удовольствие от процесса, не попадайте в пробки и включайте эту совку вместе с нами. Denzel, You Spin Around, и также Earbox, Graceland впереди на Радио DFM.
1: Реклама. АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь?
11: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM.

0: идти в настоящую, могут посидеть именно в такой. Вот теперь должны, я так понимаю, задуматься любители бани. Да, ответить на простой вопрос. Возможно ли вообще придумать такие VR-очки, которые ты надеваешь, можно было выбрать, например, там веник, березовый, дубовый, рябиновый, и чтоб все эти ощущения, вот когда тебя веником по спинке так, по ножкам, их по пятой точке, чтоб все вот это вот передавалось. Поэтому давайте, инженеры, любители парения, решайте вопрос. Придумайте такие VR-очки. Ждем. Задача поставлена.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от +14 до +22 градусов.

0: 10.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
4: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
5: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
6: Exit. Born for more.
7: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
8: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте. Жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
12: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: 6-10-12, набирайте этот номер как можно быстрее, потому что впереди у нас игра-квиз. Мне нужны желающие. Кто будет отвечать на мои вопросы сегодня? А? И кто хочет получить подарки? Звоните, удачи!
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УНСТАМАРТ-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
7: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru.

0: Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
9: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
8: Запускает.
9: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса.

0: ко мне присоединяется Яна, которая работает визажистом в Барнауле. Девушка, которая других девушек тоже делает красивыми. Яна, привет! Алло.
1: Добрый день, Барнаул, добрый день, ЕФМ.
0: Добрый день, Яна. Ну и сколько счастливых девушек сегодня ты все-таки, знаешь, порадовала этим прекрасным макияжем, который ты
1: трех
0: нанесла?
1: Трех девушек.
0: Сколько?
1: Порадовала трех.
0: Три девушки. Ушли счастливыми? Довольными?
1: Конечно, очень рады.
0: Это самое главное. Яна, ну и пока у тебя такой небольшой перерывчик, я предлагаю заняться очень полезным делом. Я тебе на протяжении одной минуты буду задавать вопросы, ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом, соответственно, мы подведем итоги, почитаем количество правильных ответов и посмотрим, сколько у тебя. У Кирилла, который принимал участие в понедельник, у него 5 правильных ответов. Вот наша основная цель — это постараться опередить этого человека.
1: Договорились.
0: Ну, как бы, если договор есть договор, тогда пора начинать. Ян, я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Сегодня отмечается день против диеты. Как называется итальянское блюдо из крупной лепешки с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и различных ингредиентов?
1: Пицца.
0: Это пицца, правильный ответ. В каком городе придумали пиццу Маргарита? В Милане или Неаполе?
1: Милане.
0: Нет, Неаполь. 22 года назад вышли заключительные эпизоды сериала, где главные герои Рэйчел, Моника, Росс и Чендлер. Что это за сериал?
1: Дальше, не знаю.
0: Друзья, послушай небольшой фрагмент из этого сериала и скажи, кто из героев произносит следующую фразу. Внимание, сюда.
2: Нет, папа, я не могу. Не могу выйти за него. Я его не люблю.
1: Моника?
0: Нет, Рэйчел. 89 лет назад между Москвой и Питером открылась пассажирская авиалиния. Как Санкт-Петербург назывался в то время, в 1937-м?
1: Ленинград.
0: Это верный ответ. Сегодня отмечается день совместной

0: получается. Ладно. Ну, хотя бы с разминки нужно начинать каждую тренировку, и то будет хорошо. Подсчитываем количество правильных ответов. Пицца засчитана. Неаполь мимо. Друзья мимо. Рэйчел мимо. Ленинград. Беговая дорожка и заминка. Так, Яна, признавайся, кто тебе подсказывал?
1: Коллеги поддерживали.
0: Коллеги поддерживали. Я так понимаю, все коллеги дали правильный ответ, а ты просто слушала, что они там тебе говорят, и ты повторяла, да?
1: Конечно.
0: Понятно, такой результат тоже принимается. 4 правильных ответа, а это получается, что Кирилл у нас по-прежнему находится впереди. Ну, хотели мы сегодня бы опередить Ян, но у нас не получилось.
1: Увы.
0: Но зато приятная новость для тебя. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай порадуй весь Барнаул, ну и в целом всю страну как можно громче. На счет 3 слова квиз. Можно даже всем коллективам. А ну, коллектив. 1, 2, 3.
1: 3.

It's a good time to be. Это Феликс Яна и также Сарам Бориус на Радио Ди ФМ. Мне кажется, самое время сделать что-нибудь хорошее не только себе, но и коллегам. Почему бы и нет? Или друзьям. Ну, напишите что-нибудь приятное, порадуйте. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Радио Ди ФМ. Включи тусовку. Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Декоративный камень в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика.
4: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка «Ясенная парк» в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
7: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Клаб на Кирова 55.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей

0: и семьи продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком «плюс».

0: 35. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
1: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь

0: дорогие друзья, с нами охотник за фирменным мерчем от радио DFM Константин. Константин, мы вас категорически приветствуем.
1: Да, здравствуйте, всем добрый день.
0: Сколько раз вы уже...
1: Привет.
0: А, из Новосибирска?
1: Да, с Новосибирска.
0: Как там с погодой? Дела обстоят, весна пришла?
1: О, отлично, все распустилось, все цветет.
0: А я вот по настроению чувствую, Константин.
1: Угу.
0: Давайте играть и выигрывать фирменный мерч. Кстати, это какая попытка у вас?
1: Да попытка уже третья, все выигрывал, то есть как бы и все, не было возможности отправить, то есть ну, за подарками, то есть на почту зайти.
0: Но
1: сейчас точно подарок заберу. Будет холодать, по вечерам буду спать под пледом.
0: Добро, договорились. С меня прямо сейчас 3 новостных заголовка, определите правдивость хотя бы 2 из них, то все будет ровно так, как вы сказали. А если ничего не получается, мы послушаем ваши приветы. Итак, Константин, в России анонсировали появление кибердружин и медиа-патрулей. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Российские мужчины бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА.
1: Нет.
0: Ну и Вологодская область первой в России запретила упоминание алкоголя в музыке и фильмах.
1: Которая нет.
0: Тут вы правы, а в остальном, Константин, сожалению, не сегодня. Да, в России анонсировали появление кибердружин и медиапатрулей. Кстати, вот буквально вчера или сегодня утром услышал эту новость, поэтому она, собственно говоря, и в эфире. Ее заголовок. Российские мужчины действительно бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА. А как там вообще, в принципе, с единоборствами у этих мужчин обстоят дела? Уши-то ушами. Ну и да, третий заголовок, вы тут оказались правы. Вологодская область первой в России не запрещала упоминание алкоголя в музыке и фильмах. Константин, ну что мы будем делать? Ждать 4-го раза?
1: Ну да, да, до завтра.
0: Договорились, приветы будут.
1: Да, будут, по любимой жене привет, то есть другу, DFM вообще отличное радио, то есть и поедем на дискач 90-х на теплоходе, это наш фирменный, короче, от DFM подарки, то есть как бы есть, на теплоходе мы катаемся в Новосибирске. Всем до пятницы, все езжайте, то есть как бы на теплоход, на дискач 90-х DFM.
0: Прикольная реклама получилась.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12.

0: Реклама. Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
1: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый экомаркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
2: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15-Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Керамические блоки в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
7: Претензию направляли?
6: Я не юрист. Куда обращаться?
7: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
8: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около

0: Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
1: Брелбанда, спортсоюз, алгоритм номер 19-4. Срок лотереи до 29.08.2004. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания.

0: простуде и аллергическом рините. Вибрацил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
3: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
4: Не запускает.
3: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого

0: которые прямо сейчас предлагаю таки перевернуть там вместе с вами календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1871 году в Англии учредили Кубок футбольной ассоциации, который проводится по сей день и является старейшим футбольным турниром. А в 1948 в Лондоне прошла премьера фильма «Гамлет», экранизация одноименной трагедии Уильяма Шекспира, которая завоевала множество наград. В том числе две премии Венецианского кинофестиваля, два «Золотых глобуса» и четыре «Оскара».
1: Гениально!
2: Реклама.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар».
2: «Вита Wellness Парк». Новый клубный фитнес. Бассейн, финская сауна и хамам в центре Смоленска. Панорамный бассейн, тренажерный зал и кардиозона с видом на город. «Вита Wellness Парк». В центре города. В центре внимания.
3: 22-17-27.
2: VitaWellnessPark.ru.
4: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. BastionDoor.ru.
5: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. Покупайте кирпич в «Смоленской керамике».
8: «Смоленская керамика» на века.
9: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. «Трейд Авто». Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе «Трейдин».
10: Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74.
9: Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. «Трейд Авто» на Николаева 74.
11: Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения 560356.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
14: Когда дорога — это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса — это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
16: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
17: Погода.
18: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй, принято считать, что жемчужина начинает развиваться внутри моллюска из-за того, что в раковину попадает инородное тело, например, песчинка. А на самом деле для этого нужно, чтобы внешние железистые клетки мантии моллюска попали в ее внутренний слой, сформированный из соединительной ткани. И гораздо чаще это получается не с помощью песчинки, а из-за паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора просто пересаживают внутрь мантии. Би. А вам известно, что ежедневно в Мертвое море попадает около 7 миллионов кубометров пресной воды из рек? Но, несмотря на это, оно не становится менее соленым и не перестает мелеть. Ежегодно уровень воды в нем падает примерно на метр. За последние 100 лет Мертвое море обмелело примерно на 100 метров. И сейчас его максимальная ширина меньше ширины некоторых рек. Си. Оказывается, ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманивать их сородичей. Исследователям как-то доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьян. Взрослые особи бросились на помощь, но успели вовремя заметить хищника и скрыться. Ди. А вы знаете, что даже если вам кажется, что вы смотрите строго в одну точку, ваши глаза в это время безостановочно совершают мелкие движения – саккады. Но ваш мозг подавляет информацию, полученную в процессе саккады, чтобы мир не выглядел размытым. Именно с этим механизмом связан феномен хронастазиса или остановки времени при случайном взгляде на часы, когда кажется, что первая остановка секундной стрелки длится дольше, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым четким изображением отфильтрованную ранее информацию.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Эдуардом. Эдуард, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Эдуард. Что было дальше? У нас игрушка называется. У меня для вас уже готова самая нереальная, реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Сейчас я озвучу ее начало, предложу три варианта концовки. Выберите правильный, подарим фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, мы с удовольствием, я тоже хочу это подчеркнуть, послушаем ваши фирменные приветы, но надеюсь, что до этого не дойдет, потому что вы одержите победу. Эдуард, вы готовы?
1: Готов.
0: В Индии в международном аэропорту города Ченнаи закрыли целую взлетно-посадочную полосу из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? А теперь выбирайте. Обвала грунта, из-за роя пчел или из-за выпрыгнувшего из самолета пассажира? О как, выбирайте.
1: Скорее всего, второй вариант. Пчелы.
0: Из-за роя пчел.
1: Да.
0: Вы считаете? А что, они налетели на самолет, потому что, как говорится, он был обмазан вот этим вот самым Г? Или медом, наоборот? Пчелы, они же не мухи. И поэтому рой пчел. А почему не обвал грунта, например?
1: Ну, такое тоже возможно. Но пчелы, я думаю, они могут быть в двигателе...
0: Ого, обычная птица, а тут пчелы. Ну почему бы и да? Это окончательный ответ?
1: Ну, была не была. Давайте... Давайте второй, да, второй вариант.
0: В Индии, в международном аэропорту города Ченнаи, мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления, из-за чего основную взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть. А я что-то не понял, он в кукурузнике, что ли, летел? Эдуард! Эдуард!
2: Нет.
0: Ну не сегодня.
1: Никогда не думал, что такое возможно.
0: Вот так вот в жизни всякое разное бывает. Дорогой Эдуард, мы слушаем внимательно ваш фирменный привет.
1: Всей России, кто слушает DFM, большой привет, солнечный. Даже там, где холодно, от Москвы, тем более, большой привет.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета.

0: 35-88-99.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Только в клинике «Надежда» опытный пластический хирург из Москвы Дергам Юсиф Басамович проводит ринопластику любой сложности. Носик, о котором вы мечтали. Клиника «Надежда» на 25 сентября. 22-10-10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА. Вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38-85-95.

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попытаюсь рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День независимости мизинца левой ноги, ну или же День без недовольства, и радоваться всему, что происходит вокруг, даже если вокруг ничего и не радует.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Общепит Кипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
8: Смоленская керамика на века.
9: Доброе утро. В «Сосуд-бар» начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
10: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
11: Своя методика, своя идея.

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
3: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
5: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
4: Пройдите бесплатный тест-драйв
5: на Гагарина 53.
4: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
9: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
8: Погода.
10: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Feel It Still, только что в эфире радио DFM, ну а в России обновили правила сдачи на права. Так, с 1 марта следующего года после теоретического экзамена будет даваться лишь 60 дней, чтобы закрыть практику. Если же этого не случится, то результат аннулируется и проходить все придется заново. Ну или пересаживаться на общественный транспорт.
1: Проводи его, Шарапов.
2: До автобуса.
0: На теперь о приятном. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой настоящему грамотею полагается наш фирменный мерч. Что нужно делать? Сначала дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, а потом отгадывайте правильное ударение в слове. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькое, но все-таки...
3: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+. Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
5: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.
5: DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: гордится, что с нами на связи уважаемый грамотей Александр. Ему и аплодисменты, собственно говоря. Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Солнечный Краснодар.
0: А сколько у вас там? Ну, плюс 20 точно, да?
1: Да, да.
0: Вау, класс. Здорово. Вот она, настоящая весна. Ну, в Краснодаре по-другому в это время быть и не может. А что было по русскому языку, Александр?
1: Тройка.
0: Спасибо за честность, Александр. Спасибо огромное. Ну, а шансы у вас все равно остаются достаточно неплохие. 60-40, что вы одержите победу. Я так считаю. Надеюсь, и удача тоже будет на вашей стороне. Что нужно делать? Вот вам новостной заголовок. Я его сейчас озвучу. Внутри которого будет предательский элемент скрываться слово, где вам, Александр, нужно будет правильно поставить ударение. Ну, или угадать. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменный привет. Итак, на Хайнане двое россиян получили премию «Лучший турист», так как спасли тонущего или тонущего человека. А вот теперь выбирайте. Тонущего или тонущего, Александр?
1: Я думаю, тонущего на «О».
0: Да не думайте, а верно и правильно рассуждаете. С победой!
1: Ура!
0: Ура! Троечка! По-русскому, ага. Чаще всего в причастиях нужно оговориться. Об образованных от глаголов ударение падает на тот же слог, что и в инфинитиве. Но бывает и исключение. Это рубить, терпеть, тянуть и тонуть. В них акцент смещается. По-ентому правильно говорить не тонущий, а как еще раз?
1: Тонущего.
0: Да, аплодисменты, аплодисменты. Александр настоящий молодец и, стало быть, получает звание грамотея, а вместе с этим и фирменный мерч от радио DFM. Где привет, Александр? Срочно, срочно.
1: Всем привет, ребята, хорошего дня.
0: И хорошего настроения. Вместе с радио DFM.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода «Ключ здоровья» – источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
5: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
9: «Эксид». Born for more.
10: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
11: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. — это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
8: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
2: Второе место.
3: Number two.
4: С первой строчки сместили One Republic. Give me something.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
9: ВГО «Влада», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
10: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
16: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
17: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
18: От студии, подарившей нам собиратель душ.
19: Какое-то странное чувство.
18: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
19: Будто что-то не так.
20: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
21: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
18: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
25: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
26: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
25: Спускает.
26: «Полутон». в кино с 30 апреля. 18+. А дальше тусовка.
0: On DFM.
26: Потому что радио DFM.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться. Однако, перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в 2GIS появился режим «Шаг за шагом» для нестабильной геолокации. Он, значит, разбивает маршрут на понятные участки, подсказывает, куда идти или ехать дальше, где поворачивать и на что, собственно, ориентироваться. Если геолокация работает с ошибками, то можно вручную указать свое местоположение и продолжить маршрут. Все, на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РАА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
5: Претензию направляли?
4: Я не юрист. Куда обращаться?
5: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Школьники, с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
11: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
14: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
13: Машина в подземной парковке.
14: А рядом школа, садик, парк.
15: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
17: Телефон рекламной службы Radio DFM в Смоленске. 38-85-95.
18: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
19: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ника, не отходи! Прямо сейчас ABCD!
1: Эй, принято считать, что жемчужина начинает развиваться внутри моллюска из-за того, что в раковину попадает инородное тело, например, песчинка. А на самом деле для этого нужно, чтобы внешние железистые клетки мантии моллюска попали в ее внутренний слой, сформированный соединительной ткани. И гораздо чаще это получается не с помощью песчинки, а из-за паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора просто пересаживают внутрь мантии. Би. А вам известно, что ежедневно в Мертвое море попадает около 7 миллионов кубометров пресной воды из рек? Но, несмотря на это, оно не становится менее соленым и не перестает мелеть. Ежегодно уровень воды в нем падает примерно на метр. За последние 100 лет Мертвое море обмелело примерно на 100 метров, и сейчас его максимальная ширина меньше ширины некоторых рек. Си. Оказывается, ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманивать их сородичей. Исследователям как-то доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьян. Взрослые особи бросились на помощь, но успели вовремя заметить хищника и скрыться. Ди. А вы знаете, что даже если вам кажется, что вы смотрите строго в одну точку, ваши глаза в это время безостановочно совершают мелкие движения – саккады. Но ваш мозг подавляет информацию, полученную в процессе саккады, чтобы мир не выглядел размытым. Именно с этим механизмом связан феномен хроностазиса или остановки времени при случайном взгляде на часы, когда кажется, что первая остановка секундной стрелки длится дольше, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым четким изображением отфильтрованную ранее информацию.
0: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 16 часов. Radio DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ну что, друзья, середина рабочей недели, не так уж и много осталось до выходных. К слову, они снова будут длинные, что, конечно, радует. Но и работа тоже должна быть в радость, как известно. И вот девушка из Приморья тоже решила сделать свою работу приятнее, взяв с работы 700 лотерейных билетов, ну то есть украв их, по сути своей. Правда, она не учла, что шансы выиграть там не слишком большие, и в итоге она так ничего и не выиграла. Хотя, с другой стороны, если разобраться, она же скоро, возможно, выиграет около 6 лет бесплатного места проживания, так что тоже, считай, своего добилась. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час и, конечно, новая возможность выиграть подарки совсем скоро. Поборемся за них, участвуйте и выигрывайте тоже.

0: Весна плавно превращается в лето. Ну, как плавно. В Москве, по крайней мере, это случилось очень быстро, и это, конечно, здорово. Хорошая погода не может не радовать. А что радует вас? Об этом мы и пообщаемся в этом часе. Вот так вопрос звучит. Какая мелочь вас радует каждый день? Присылайте ваши ответы. Ну, как привыкли, во всех доступных мессенджерах мы все прочитаем, некоторые выберем. И среди этих людей случайным образом выберем победителя, кто и получит наш мерч. То есть шанс есть у всех. Еще раз, какая мелочь вас радует каждый день. Пишите.
1: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 90.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: «Красный квадрат» Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт ясенная-парк.рф.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Надпис. Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Посмотрим на ваши ответы. Вопрос был такой: какая мелочь вас радует каждый день? Хотелось узнать что-нибудь новое про вас. Привет, ZFM, это Леха. Меня радует, когда чай идеально заварился. Знаете, не кипяток, не компот, а вот прям в точку и с нужным количеством заварки. Да, это, конечно, всегда приятно. Мне, кстати, нравится холодный чай пить, когда утром его оставляешь, вечером пробуешь. Красота. Всем привет, пишет Аня. Я кайфую от того, как кот утром подтягивается, делает вид, что он главный в доме. Хотя, на самом деле, он и есть главный, но тут никто не спорит. Всем привет, это Игорь. Меня радует, когда автобус приезжает сразу, как я подошел. Вот, пожалуйста, действуйте так, пусть все будет по расписанию. Ну, слишком много захотел ты, Игорь. Привет, ZFM, пишет Оля из города Москва. Обожаю, когда нахожу деньги в кармане, куртки там или где-то под вещами, которые были давно там оставлены. Даже если это 50 рублей, это все равно для меня удовольствие. И еще Дим нам написал: радуюсь, когда телефон доживает до вечера без зарядки. Маленькая победа в большом энергокризисе. Будем надеяться, что ты будешь сталкиваться с этим чаще. Ну что ж, узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло Диме. Дим, мои поздравления. Именно тебе достается наш мерч. Мы случайным образом выбрали. Так что удачи сегодня на твоей стороне.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
3: Сайте. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе. По цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
8: Клиника «Надежда» на 25 сентября предоставляет скидку 20% на липосакцию любой зоны тела. Клиника «Надежда» 22-10-10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Смоленск выбирает осознанность. Зеленый лист. Первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. Зеленый лист. Экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
13: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Время идет вперед, особенно когда приятно на улице становится. У нас уже 6 мая, и действительно, время прилетает незаметно. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Их немного. Сегодня день напитков. Вот, можете угостить чем-нибудь коллег, ну или себя, например. Также сегодня день без домашних заданий. Как говорится, детям про этот праздник не рассказываем. И еще отмечается Международный день против диеты. Так что, друзья, сегодня, как говорится, можно себя чем-нибудь побаловать. Ну, вернее, побаловать-то можно постоянно. Главное, на следующий день себя за это не ругать. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час классной музыки и новый час хорошего настроения. Конечно, вместе с возможностью выиграть подарок. Не упускайте ее.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: И снова у нас возможность выиграть подарок, который, может быть, достанется именно вам. Шанс есть у всех. Вот в чем суть. Я сейчас задам тему, на которую нужно ответить, прислать сообщение, и потом среди них мы случайным образом выберем человека, кто и получит подарок. Вопрос вот такой. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми? Может быть, там каждый день, может быть, каждый сезон? Пишите, присылайте ваши ответы во всех соцсетях, мы им только рады будем. Напомню, шанс выиграть есть у каждого, так что дерзайте, друзья. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми?
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9.30 до 19.30 и в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
3: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
4: Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yesennayapark.rf.
5: Yes,

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора Штайнгот в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка Штайнгот. Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ Патент Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02, зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат 6+.»
0: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
5: Звук — это музыкальный сервис.

0: оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции. ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

Ну а теперь мы узнаем, кто у нас получит наш мерч. Вопрос был вот такой. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми? И пишет нам первый Саша. Я всегда не готов к вопросу, а что мы будем есть? Как по мне, ну вот что угодно, что попадется, то и будем есть. Что за вопрос такой? Кстати, тоже тебя понимаю, потому что, ну, все вкусно в этом мире. Всем привет, пишет Катя. Я не готова к тому, что будильник реально все-таки работает, и мне каждый раз надо утром просыпаться, даже после того, как я поздно легла. Всем привет, пишет Рома. Постоянно не готов к внезапным звонкам, особенно когда набирают мне по работе и просят чего-то сделать. Как-то не получается вовремя трубку взять. Что-то мне подсказывает, что ты просто хитрый человек. Дальше пишет Лена. Не готова к погоде. Утром солнце, через час ты уже мокрый, думаешь, где свернул не туда.

0: Перед этим узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом повезло Роме. Ром, именно тебе отправится наш мерч. Меня же зовут Женя Кротов. Услышимся завтра. Всем пока.
1: Реклама.
2: Общепит Гипер.
3: Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
4: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
3: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
4: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
3: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает общепит.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «АвтоСтар». Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Надпись.
5: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
6: Претензию направляли?
5: Я не юрист. Куда обращаться?
6: Живешь на Смоленщине? Будь строителем, но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
7: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первая «Экомаркет» региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
8: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты.

0: позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого 15Б.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: on DFM. DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Вот прям завидуешь. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал. А люди на этой даче потом еще будут вкалывать.
2: Конечно, да какой там убирать? Ты же попробуй эту дачу еще сначала заморозь, разморозь. А там у тебя потекла труба. А там у тебя, наоборот, не течет, где должно течь. И все.
1: Да.
2: И деньги туда только... Отстегивай.
1: Ну, в общем, друзья, ой, советую вам всем посадить рукколу. Руккола растет как сорняк. Ее, в общем-то, не надо там супер-пупер поливать. Она как сорняк растет. А если в магазине посмотреть, сколько руккола стоит, как будто бы там над каждым лепесточком дрожали. Вот так вот.
2: Ну, ради рукколы стоит, конечно, дачный участок
1: естественно,
2: приобрести.
1: Естественно, да. Я стоит. Считаю, да. Мне особенно нравятся люди, которые, вот я говорю, это просто классика. Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Будем в гамаке, будем шашлыки, цветочки, максимум две клумбы и достаточно. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров Орудий и Оно.
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM.
18: Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: моменты.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, собственно, мы продолжим обсуждать нашу тему.
2: Какой вопрос вашей второй половинки вы считаете, ну, вот прям самым противным?
1: Самым-самым-самым противным, пожалуйста. Значит, когда мы поженимся, заведем детей. Вот, ну как, ну а надо ставить иногда этот вопрос ребром, а иначе так можно просидеть в дурочках. Вот. Лучше сразу выяснить. Я вообще не понимаю вот этого прикола. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине? Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть, или ты согласен, ну, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
2: Ну, да.
1: Ну, вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
2: неожиданно.
1: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
2: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
1: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Доброе утро. Сосуд бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
2: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
3: Vita Wellness Club. Выгодные цены, два зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club. На Кирова, 55.
4: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
5: Обновленный Джили Манжаро уже в ДА. Автор. Простор бизнес.

0: S-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
0: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
2: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
5: Смоленская керамика на века.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Ladies and gentlemen, introducing Погон.
1: Погон!
0: DFM.
2: Моменты.
3: Вот, кстати, по поводу почтальона. Представляете, какое карьерное падение случилось у голубей? Представьте, уважаемые птицы, именно им доверяли всякие письма, интимные открыточки. Только с голубем можно было это реально сделать. А потом работу отняли, почтальоны появились, и все, теперь они вынуждены свою жизнь проводить на помойках. И искать себе пропитание, потому что работы больше нет. Какая грусть! Какое карьерное падение, друзья.
1: Да, голуби — это заблудшие смс.
3: Да, вот они, заблудшие наши смс.
1: Недоставленные.
3: А на мой взгляд, все-таки, вот видишь, почему голубь — это интереснее намного, чем просто смс-ка? Ведь смотрите, вы, например, своего тренировочного голубя отправляете бывшему или бывшей. Мало того, что вы прислали ему там что-то такое неприятное, так если вы натренируете этого голубя, он на него сверху еще и нагадит.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты, что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
6: Вариал продать спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: АЗС-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения – на сайте azs.datneft.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Up
16: the next.
13: А дальше тусовка.
16: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Ваши моменты.
1: Ну, так вот всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Hago!

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Доступные анализы в Смоленске. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Забор крови оплачивается отдельно. Улица Колхозная, 23, рядом с Энергоинститутом. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная, 5, 40, 44, 19, bastiondor.ru.
6: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда», Наурицкого, 15Б. 62 39 39.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
9: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 46-00-43. Пробное занятие бесплатно. 46-00-43.

0: Порядке. Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
1: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
2: Клиники «Надежда» на 25 сентября. Опытные пластические хирурги из Москвы. Фролов Евгений, Дергам Юсов, Клюкинов Виктор проводят коррекцию возрастных изменений лица и тела, а именно лифтинг лица и шеи, бодилифтинг, изменение размера и формы носа, подтяжка бедер и плеч, эндопротезирование скул, ягодиц и голени. Ждем вас в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Смоленск выбирает осознанность. «Зеленый лист» – первый эко-маркет региона. Все для дома без лишней химии. Переулок Юнатов, 4. Подробности ВКонтакте. «Зеленый лист» – экологичное решение для повседневной жизни. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, принято считать, что жемчужина начинает развиваться внутри моллюска из-за того, что в раковину попадает инородное тело, например, песчинка. А на самом деле для этого нужно, чтобы внешние железистые клетки мантии моллюска попали в ее внутренний слой, сформированный из соединительной ткани. И гораздо чаще это получается не с помощью песчинки, а из-за паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора просто пересаживают внутрь мантии. Би. А вам известно, что ежедневно в Мертвое море попадает около 7 миллионов кубометров пресной воды из рек? Но, несмотря на это, оно не становится менее соленым и не перестает мелеть. Ежегодно уровень воды в нем падает примерно на метр. За последние 100 лет Мертвое море обмелело примерно на 100 метров, и сейчас его максимальная ширина меньше ширины некоторых рек. Си. Оказывается, ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманивать их сородичей. Исследователям как-то доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьян. Взрослые особи бросились на помощь, но успели вовремя заметить хищника и скрыться. Ди. А вы знаете, что даже если вам кажется, что вы смотрите строго в одну точку, ваши глаза в это время безостановочно совершают мелкие движения – саккады. Но ваш мозг подавляет информацию, полученную в процессе саккады, чтобы мир не выглядел размытым. Именно с этим механизмом связан феномен хроностазиса или остановки времени при случайном взгляде на часы, когда кажется, что первая остановка секундной стрелки длится дольше, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым четким изображением отфильтрованную ранее информацию.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
4: да.
3: Ничего не понимаешь.
4: С открытым ртом. Ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовался каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти из стола. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то побегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне
3: вот это.
4: Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему
0: здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.
2: Моменты.
3: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
1: Да, всем привет.
3: Да. У нас, кстати, новость там какая-то есть.
1: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
3: На самом деле, мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
1: Ну, да куда
3: это
1: там?
3: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр-маникюр, это где-то 6 тысяч на все то. Все, но это минимум. Есть и дороже.
1: Да.
3: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что ну вот, если ты все время стараешься, ты же такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходят, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Общепит Кипер. Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
3: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
2: Одноразовая посуда, упаковка, хозтовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
3: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
5: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
10: Нальпис. Хочешь на дороге быть звездой? Автостарт. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
11: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
10: Автостар.
12: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65-95-95.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты.
2: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать, критические замечания делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лижешь. Все сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный, вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
3: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов. Но
2: абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому, если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
10: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
2: Запускай это.
10: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

Давай не будем шашлыки покупать в этот раз. Надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое. Ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык. И ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал, не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай, на всякий, поверьте, пригодится. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Общепит «Кипер». Элитная и бюджетная посуда для столовых, кафе, ресторанов и дома.
2: Кухонное, холодильное оборудование и инвентарь для предприятий торговли и общепита.
1: Одноразовая посуда, упаковка, хостовары, стеллажи, уборочный инвентарь, профессиональная химия, товары для пикника, тандыры и мангалы.
2: У нас есть все для вашего бизнеса и создания комфорта в вашем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
2: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
3: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева, 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева, 74.
4: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Стройка заморожена, подрядчик с авансом пропал, а по договору одни наши обязанности прописаны.
9: Претензию направляли?
8: Я не юрист. Куда обращаться?
9: Живешь на Смоленщине? Будь строителем. Но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 46-05-50.
10: Не упустите возможность получить желаемое уже этим летом в клинике «Надежда» на 25 сентября 30В. Только до конца июля. Цена на операции по увеличению, уменьшению или подтяжке груди снижена на 50 тысяч рублей. Запись на консультацию по телефону 22-10-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
12: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы – компания «Ключ здоровья» ООО «Источник жизни». Чистая вода – ключ здоровья, источник чистоты и природного вкуса. Покупайте артезианскую воду в фирменных киосках города и наслаждайтесь качеством, которому можно доверять. Ключ здоровья. Вода в каждый дом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Долгожданный старт продаж коттеджного поселка Ясенная Парк в 3 минутах от центра от компании «Новый дом». Уникальные планировки, дизайнерские фасады, все коммуникации, надежный застройщик, готовые дома и под заказ. Покупателям, заключившим сделку до 30 июня, предоставляется скидка от 500 тысяч рублей. Звоните 55 55 55. Сайт yasennayapark.rf.
2: Пришла весна, цветут цветы, скорее садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпуск выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РА, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
6: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять! Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
7: Vita Wellness Club. Выгодные цены, 2 зала групповых программ и более 10 видов тренировок под любые цели. Действуют специальные предложения на клубные карты. Успейте присоединиться. Vita Wellness Club на Кирова 55.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
8: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
1: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transitdefishavail.com.

0: Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
2: Напис. Медицинский центр «Оптима» приглашает всех желающих пройти видеогастроскопию и видеоколоноскопию во сне на оборудовании экспертного класса. Для вас комфортная палата подготовки и пробуждения. 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
4: Автошкола «Драйвер-67» представляет.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
3: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
6: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
8: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только не отходи. Прямо сейчас ABCD.
1: Эй, принято считать, что жемчужина начинает развиваться внутри моллюска из-за того, что в раковину попадает инородное тело, например, песчинка. А на самом деле для этого нужно, чтобы внешние железистые клетки мантии моллюска попали в ее внутренний слой, сформированный из соединительной ткани. И гораздо чаще это получается не с помощью песчинки, а из-за паразитов или атаки другого животного. А при искусственном выращивании жемчуга железистые клетки моллюска-донора просто пересаживают внутрь мантии. Би. А вам известно, что ежедневно в Мертвое море попадает около 7 миллионов кубометров пресной воды из рек? Но, несмотря на это, оно не становится менее соленым и не перестает мелеть. Ежегодно уровень воды в нем падает примерно на метр. За последние 100 лет Мертвое море обмелело примерно на 100 метров. И сейчас его максимальная ширина меньше ширины некоторых рек. Си. Оказывается, ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманивать их сородичей. Исследователям как-то доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьян. Взрослые особи бросились на помощь, но успели вовремя заметить хищника и скрыться. Ди. А вы знаете, что даже если вам кажется, что вы смотрите строго в одну точку, ваши глаза в это время безостановочно совершают мелкие движения – саккады. Но ваш мозг подавляет информацию, полученную в процессе саккады, чтобы мир не выглядел размытым. Именно с этим механизмом связан феномен хронастазиса или остановки времени при случайном взгляде на часы, когда кажется, что первая остановка секундной стрелки длится дольше, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым четким изображением отфильтрованную ранее информацию.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 22 градусов. Ожидается юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето ближе, чем кажется, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников самых разнообразных моделей с широким размерным рядом до 68 размера, а также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади, Кашена 8, каждый день с 9:30 до 19:30 и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
3: Exit. Born for more.
4: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
6: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
7: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
8: Смоленская керамика на века.
9: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета 35-88-99.
10: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
8: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Лазер. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
4: Доброе утро. В сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26 86 68.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
1: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон

0: 8-88-67-77.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Смоленск, готовься! Со 2 по 24 мая в город врывается «Нитроцирк». Парковка «Магнит Экстра». Индустриальная 2/13. Огонь, автомобили, монстр-траки, трюки, от которых зал кричит. Это не просто шоу, это главное адреналиновое событие весны. Билеты уже в продаже. Не жди, пока все разберут. Бери сейчас и будь там, где этой весной будет самое громкое событие.
4: Напис. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
5: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов со знаком «плюс». Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандия, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Народ жив, пока помнит свою историю. 9 мая – День Великой Победы. Фейерверки «Дядя Гриша». С 1 по 9 мая скидка 20%. Спасибо бабушке и деду. Отметим залпами победу. Фейерверки «Дядя Гриша». С салютами чтим ветеранов.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
2: Финансовый университет в Смоленске объявляет набор абитуриентов на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по перспективным направлениям бакалавриата, магистратуры и специалитета. Экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, таможенное дело, туризм. Финансовый университет успешно прошел государственную аккредитацию. Телефон приемной комиссии Смоленского филиала финансового университета. 35-88-99.
3: Доброе утро. Сосуд-бар начинается с двух кофе по цене одного. Вкусные завтраки и круассаны ждут тебя каждый день с 10 утра по адресу Твардовского, 2А. Телефон 26-86-68.
4: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Школьники с 5 по 11 класс. Школа креативных индустрий на базе Смоленского государственного института искусств объявляет набор на 26-28 учебный год. Направление: дизайн, фото-видеопроизводство, электронная музыка. Заявки на сайте института.
2: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый Бастион. Компания Бастион. Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19. Bastiondor.ru.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM. Радио DFM.

радио DFM. DFM. Включи тусовку.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве 2 часа.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.